0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с вами с утра на связи. Подключаемся, делаем громче, пробуждаемся в этот выходной день, ну и, естественно, заряжаемся эмоциями. Воскресенье, уверенно, должно нам запомниться надолго, это должен быть приятный день, поэтому мы с самого утра начнем делать все возможное, чтобы он был именно таковым. Музыка, кстати, тоже будет присутствовать, ее у нас достаточно, хватит точно на всех, так что предлагаю подключиться уже сейчас, сделать громче и двигаться вперед по этим замечательным выходным с классными планами.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточнена.

0: Суперновинка. Риет от фабрики Орские колбасы. Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Как забрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
2: Купи весь мир за 450.

0: vyaz.ru.
1: Реклама.
0: В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
2: Подробности у продавца-консультанта.
3: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что ж, друзья, музыки много не бывает, и хорошего настроения тоже, так что мы продолжаем заряжаться и позитивом, и музыкой, и приветами, и, в общем, всем, чем только можно, естественно, в эфире Радио Хит. Так что я предлагаю вам взять свой гаджет в руки и уже начинать писать, уже начинать делиться настроением и, естественно, рассказывать о планах на этот замечательный воскресный день. Очень сильно ждем всех твоих сообщений и будем двигаться только вперед навстречу лучшему, прекрасному, естественно, с музыкой от Радио Хит. Впереди у нас Айсгергерт, а также Никита отметится, ну и Артикасти впереди.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Вознецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Как все-таки здорово, что есть такая радиостанция, как мы. Ну, слушайте, местная, да, где можно подключиться в 7 утра и знать, что здесь точно кто-то будет вас ожидать, а не ждать еще пару часов до начала каких-нибудь, московских станций, да, которые будут работать только чуть позже. В общем, будем заряжаться, друзья, вместе с нашими земляками, с нашими друзьями, с нашими знакомыми. Будем делать это все в самой дружной компании, естественно, в эфире «Радио Хит» и с любимой музыкой, которая обязательно прозвучит уже с минуты на минуту, а именно после этого моего выхода, после ваших приветов, после поздравлений, сообщений, все в этом роде. Кстати, делиться и рассказывать о планах вы тоже можете, так что пишите, буду очень рада всем вашим сообщениям. Это Telegram и Макс 8922878229.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать. Клей-карандаш, когда тебе нужен. Или просто школьная тетрадь. В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей. Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
2: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в городе Орске плюс 22, днем плюс 38, в Оренбурге плюс 21, днем плюс 37. В Кувандыке и Медногорске плюс 18, днем плюс 35 градусов. В городе Ясном сейчас плюс 24, днем плюс 36. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
9: Подробности у продавца-консультанта.
5: Метеохит.

0: Далее 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.

Доброе утро, дорогие! Приветствую всех на нашей замечательной волне в эфире Радио Хит. Дарим настроение, позитив, море эмоций, приятного настроения. Конечно, 8.03 на наших студийных. Впереди же еще у нас много рубрик отметится. Рубрика Хит Холидей, а также информация о погоде. В общем, много веселого и классного у нас здесь. Подключайся и не упусти. Смотри радио.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Каждый день рассказываю о праздниках вам в эфире «Радио Хит» в рубрике «Хит Холидей». 9 августа на календаре, сегодня воскресенье. И сегодня отмечается День Строителя. 70 лет этому празднику. Всех причастных мы поздравляем. День воздушных поцелуев, день книголюбов сегодня. А также сегодня из интересного, что здесь? День пчеловода, друзья, в Башкортостане сегодня отмечается. День объятий, а также сегодня день работников ветеринарной медицины. Женский день, день отца в других странах. День детей также отмечается. День защиты леса от пожара. Сегодня день рисового пудинга. А также сегодня день дыни отмечается. День рукопожатия, ну и день работников сферы строительства, день коренных народов в других странах, день миротворцев, ну и сегодня, конечно, именины, о них мы никогда не забываем, они у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Савы, Ивана и снова Николая. Мы, в общем, всех причастных поздравляем, двигаемся вперед, навстречу прекрасному, лучшему, с рубрикой «Хит Холиды» и с музыкой, ну и не забываем вам напомнить о том, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.
0: Реклама.

0: цветочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
2: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Папе на работу. Мои в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Скажи мне, доля.
5: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-800.

0: мороженое в подарок.
1: Подробности у продавца-консультанта.
2: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: твоем ритме. Смотри радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну а теперь самое время, по традиции, с самого раннего утра узнать, что интересного подготовили звезды для нас на сегодняшний день.
2: Овен.
1: Если в вашей жизни случится неудачный день, это еще не будет означать конца света. Может, вы просто делаете что-то не так, просто оглядитесь.
2: Телец.
1: Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться за город на берег лесного озера. Посидеть на бережку и покидать камушки в воду. Ну, подумать на худой конец.
2: Близнецы.
1: Слушайтесь в болтовню окружающих. Велика вероятность того, что кто-то, сам того не замечая, скажет нечто воистину гениальное.
2: Рак.
1: Вам могут напомнить об обещании, некогда вами данном. Возможно, стоит выполнить его, даже если это уже не кажется слишком хорошей идеей.
2: Лев.
1: Вас будет тянуть к азартным играм. В принципе, это желание можно удовлетворить, ибо проигрывать ли вы будете или выигрывать, вы будете точно знать, когда же нужно остановиться.
2: Дева.
1: Если вы решитесь на какие-либо активные действия, постарайтесь отнестись к ним максимально ответственно. Уж слишком велика вероятность, что вы наломаете дров.
2: Весы.
1: День должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем все остальные.
2: Скорпион.
1: Наиболее удачной будет деятельность скооперирования. Будьте аккуратны с чужими секретами. Если вы чего-то не знаете, то интересоваться тоже не стоит. Потом проблем не оберешься.
2: Стрелец.
1: У вас может появиться желание забиться в темный угол, чтобы никого не видеть, не слышать. Вряд ли вам кто-нибудь сможет помешать, но подумайте сами, стоит ли так расстраиваться из-за такой пустяковой проблемы.
2: Козерог.
1: Всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это правда не означает, что все они будут удачные.
2: Водолей.
1: Вам стоит прислушаться к тому, что говорят о вас окружающие, узнаете много нового и интересного.
2: Рыбы.
1: Вы не будете полностью контролировать ситуацию, хотя со стороны это будет выглядеть именно так. Возможно, вам придется заручиться поддержкой со стороны. Всем знаком зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Дэвид Гетта только что отметился в эфире радио «Хит» с треком «Love is Gone». Ну и, конечно же, мы будем продолжать в том же духе двигаться вместе под лучшие ритмы. Кстати, под эту именно песню захотелось танцевать какой-нибудь тектоник, да? Друзья, кто там вот умеет вот эти все танцы, не совсем уже молодежные, плясать? Рассказывайте о том, где вы научились этому. Может быть, даже станцуете, пришлете нам видео. В общем, очень сильно ждем. Привет также передаем в эфире «Радио Хит». Делимся эмоциями уже сейчас. Так что Телеграм и Макс доступны. Это 8922-878-2929. И студийный наш номер 21137, код города 3537. Так что пиши, очень жду.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Пришло время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 25 градусов. Днем ожидается плюс 38. Прямо сейчас в Оренбурге плюс 25. Днем до плюс 37. В Кувандыке и Медногорске в данную минуту плюс 23 градуса. Днем ожидается плюс 34. А вот в городе Ясном в данную минуту плюс 27. А днем столбик термометра поднимется до плюс 36. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
3: Подробности у продавца-консультанта.
4: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Ну что, друзья, всем доброе утро. Приветствую в эфире Радио Хит. 9.02 на студийных пробила. С каждым часом у нас все жарче и теплее в эфире Радио Хит становится. Но это несмотря на то, что температура растет, у нас просто в целом настроение хорошее. Хочется дарить его всем и каждому. Так что подключаемся уже сейчас, делаем громче, двигаемся только вперед с музыкой от Радио Хит. Ее у нас достаточное количество. С помощью нее мы заряжаемся, с помощью нее мы просыпаемся, пробуждаемся и двигаемся вперед по этому замечательному дню. Так что будь с нами!

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Прямо сейчас в городе Орске плюс 26, днем плюс 38, в Оренбурге плюс 25, днем плюс 37 градусов. В Кондаке и Медногорске плюс 23, днем плюс 34, в Ясном плюс 27, днем до плюс 36. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
11: Подробности у продавца-консультанта.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Влажные парфюмированные салфетки «Эксе» 100 штук или влажные хозяйственные полотенца «Эксе» 60 штук
2: всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 10.

0: за котлами в газовик.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: что ж, друзья, замечательное утро. В эфире Радио Хит в лучшей компании. 9:47 пробило уже. А это значит, что самое время поделиться эмоциями и всем самым прекрасным с нашими дорогими слушателями, с близкими, со знакомыми и с друзьями. Так что скорее подключайся, делай громче, будь с нами. Мы же подарим тебе море композиций. Сергей Лазарев, Полин Гагарина уже далее с треком Happy End и немного о погоде расскажу совсем скоро.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Скажи мне, Доля.
3: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит.
9: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Прямо сейчас в городе Орске плюс 28, днем плюс 36 градусов. В Оренбурге плюс 27, днем плюс 34. В Кондыке и Медногорске плюс 27, днем также плюс 34 градуса. Вот в Ясном сейчас плюс 30, днем до плюс 36. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
12: Подробности у продавца-консультанта.
8: Метеохит.
13: Все оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 10 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге перед судом предстанет 40-летний мужчина, обвиняемый в воспрепятствовании производства предварительного расследования. По версии следствия, 27 февраля 2026 года фигурант, являясь подозреваемым по уголовному делу об угрозе убийством, находился в служебном кабинете дознавателя вместе с защитником. При ознакомлении с заключением эксперта, которое содержало доказательства его виновности, мужчина умышленно порвал процессуальный документ. Таким образом, он попытался избежать уголовной ответственности. 1 сентября 2027 года математика, физика, химия и биология в 10 и 11 классах станут более прикладными. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Минпросвещение. Изменения предусмотрены новым федеральным образовательным стандартом. На уроках больше внимания будут уделять практическому применению знаний и решению задач, с которыми школьники могут столкнуться за пределами класса. Кроме того, в программу войдет работа с нейросетями. В России с сентября изменится регламент информирования пассажиров о корректировке маршрута или отмене поездов дальнего следования. Уведомления будут направляться исключительно на указанные при оформлении билета адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Об этом 7 августа сообщает Минтранс. Способ уведомления пассажира о задержке поезда с начальной точки его маршрута определяется внутренними правилами конкретного перевозчика. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама.
6: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
10: Жизнь.
11: Жизнь.
2: В каждом кадре.

Доброе утро, друзья, слушатели. На студийных 10.05. Ну что, смотрим, значит, мы по камерам. Дороги в городе пустуют. Значит, все дома отсыпаются, заряжаются силами побольше, чтобы ими набраться перед новой рабочей неделей. Ну и, в общем, наверное, сегодня семейный такой день тюлень. Ну, мы за вас в любом случае рады. Проводите его приятно, ярко и отдыхайте вдоволь. Ну и не забывайте брать с собой музыку от Радио Хит. Здесь совсем скоро расскажу тебе, какие события и праздники отмечаются сегодня, а именно 9 августа.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, самое время поговорить о событиях и праздниках. 9 августа сегодня, воскресенье, день строителя отмечается. Мы всех причастных поздравляем. 70 лет этому празднику. День воздушных поцелуев, друзья. День книголюбов, а также сегодня из интересного «Что же здесь?». Это, конечно, сегодня день пчеловода, друзья, в Башкортостане отмечается причастных. Поздравляем. День объятий, день дыни, день отца, день детей в других странах, женский день, день защиты леса от пожара, день рисового пудинга, день рукопожатия отмечается, день коренных народов, а также день бисквитного рулета. Также сегодня именины, они у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Савы и Ивана. Причастных мы поздравляем, естественно, продолжаем встречать этот замечательный день, это утро, радоваться позитивному какому-нибудь настроению, да, пусть оно у вас точно будет, пусть вы встанете с той ноги сегодня, пусть все получится, несомненно. Ну и, конечно, напомню, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru. Реклама.

0: 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнивши.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет, город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды для нас на сегодняшний день, на 9 августа.
2: Овен.
1: Если в вашей жизни случится неудачный день, это еще не будет означать конца света. Может, вы просто делаете что-то не так? Оглядитесь.
2: Телец.
1: Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться за город, на берег лесного озера. Посидеть на бережку, покидать камешки в воду и подумать.
2: Близнецы.
1: Вслушивайтесь в болтовню окружающих. Велика вероятность того, что кто-то, сам того не замечая, скажет нечто воистину гениальное.
2: Рак.
1: Вам могут напомнить об обещании, некогда вами данным. Возможно, стоит выполнить его, даже если это уже не кажется слишком хорошей идеей.
2: Лев.
1: Вас будет тянуть к азартным играм. В принципе, это желание можно удовлетворить, ибо проигрывать ли вы будете или выигрывать, вы будете точно знать, когда же вам стоит остановиться.
2: Дева.
1: Если вы решитесь на какие-либо активные действия, постарайтесь отнестись к ним максимально ответственно. Уж слишком велика вероятность, что вы наломаете дров.
2: Весы.
1: День должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем все остальные.
2: Скорпион.
1: Наиболее удачной будет деятельность кооперированная. Будьте аккуратны с чужими секретами. Если вы чего-то не знаете, то интересоваться не стоит. Потом проблем не оберешься.
2: Стрелец.
1: У вас может появиться желание забиться в темный угол, чтобы никого не видеть и не слышать. Вряд ли вам кто-нибудь сможет помешать, но подумайте сами, стоит ли так расстраиваться из-за такой пустяковой проблемы.
2: Козерог.
1: Всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это правда не означает, что все они будут удачные.
2: Водолей.
1: Вам стоит прислушаться к тому, что говорят о вас окружающие. Узнаете много нового и интересного.
2: Рыбы.
1: Вы не будете полностью контролировать ситуацию, хотя со стороны это будет выглядеть именно так. Возможно, вам придется заручиться поддержкой со стороны. Всем знаком зодиака желаю удачи. И напомню, что гороскоп предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Закатлани в газовик.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе, 28. Возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну что ж, друзья, 10:39 на студийных. Надеюсь, что все уже успели проснуться, позавтракать, потянуться, улыбнуться и идти в новый день, в новые выходные, в новые планы, естественно, осуществлять их, которые вы запланировали еще во время работы с понедельника по пятницу, ведь все мы так делаем. Работаем каждый день, не покладая рук, и ждем выходных, планируя все заранее. И вот теперь тот самый день, когда эти планы можно свершить. Кстати, лучше не спать до самого позднего обеда, а проснуться пораньше, чтобы успеть сделать все. Ну и, конечно, написать нам и рассказать о том, что же сегодня будете делать вы, как проведете это воскресенье и как готовитесь к началу новой рабочей недели. Очень сильно ждем всех и каждого. Ваших приветов, поздравлений и сообщений зачитаем в следующем часе. Так что Telegram и Макс специально для тебя. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: Всеми вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 27 июля по 3 августа сотрудники госавтоинспекции задержали в Новотроицке и Ворске 40 нарушителей на мотоциклах. Двое из них были несовершеннолетними. 12 мотоциклов отправили на штрафстоянку. Семеро были в состоянии алкогольного опьянения, двое повторно. 14 человек ездили без прав, четверо без шлема, 6 без страховки. Еще четверо в управлении незарегистрированным мотоциклом. В двух случаях водители нарушали разметку и другие правила дорожного движения. С начала 2026 года на экспорт в Китай отгружено больше 30 тысяч тонн подсолнечного масла. Производители продукции – аттестованные предприятия региона. Как сообщает управление Россельхознадзора по Оренбургской области, все масло на экспорт соответствовало карантинным фитосанитарным требованиям и требованиям безопасности страны-импортера. В России предложили ввести федеральную выплату на подготовку школьников к новому учебному году. По словам заместителя секретаря общественной палаты Владислава Гриба, ее размер может составить 15 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 по 11 класс. Он отметил, что семьям приходится покупать не только канцелярию, но и также школьную и спортивную форму. Также помощь, по его мнению, заметно снизит нагрузку на семейный бюджет. Далее информация о курсе валюты. Доллар 82 рубля 17 копеек, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 17 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую в эфире радио «Хит» всех наших слушателей. Пробуждаемся, просыпаемся, подтягиваемся и двигаемся вперед навстречу новому дню с хорошим настроением и яркими эмоциями. И не забываем о том, что много приятностей и позитива дарим мы здесь в эфире радио «Хит», ну и о подарках тоже не забываем. Уже в этом часе разыграю для тебя кое-что полезное, приятное и интересное, так что обязательно подключайся и слушай. Ну а пока море хорошей музыки впереди.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый Поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук.
2: Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры, смешарики от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио,

0: участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Лунные шарики сквозь вселенные.
1: Ну что ж, друзья, приветствуем всех наших слушателей еще раз и напоминаем, что самое время звонить. 21-103-7, код города 3537, для того, чтобы выиграть два билетика на приятнейшее мероприятие. Это, конечно, сейчас расскажу вам подробнее, что ожидает. Друзья, это будет закрытый кинопоказ и презентация VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». Так что предлагаю тебе сейчас дозвониться и выиграть эти два билетика. Ну, если звонить не хотите, я, конечно, могу забрать их себе. Но ладно, буду делиться, друзья. Так что звони уже сейчас. Вопросы у нас простые. Буду задавать один вопрос на тему смешариков. Если вы правильно на них ответите, то, соответственно, подарок будет ваш. Звоночек есть. Сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Наталья.
1: Наталья, очень приятно. Наталья, смешариков смотрели?
2: Ну, так, одним глазом.
1: Так, ну хорошо. Надеюсь, что все-таки хотя бы вот это вот посмотреть одним глазом вам сегодня поможет. Смотрите-ка, у меня здесь один вопрос, три варианта ответа. Если отвечаете правильно, забирайте два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Готовы?
2: Да, готова.
1: Итак, кто из смешариков умеет управлять дирижаблем и другой сложной техникой? Лосяш, Пин или Копатыч?
2: Пин.
1: Пин, конечно, это Пин, это правильный вариант ответа. Я вас поздравляю, аплодисменты, пожалуйста, вам. Вы молодец сегодня, Наталья, выиграли два билета. Спасибо. Ну, давайте, делитесь настроением, эмоциями, передавайте приветы.
2: Ну, настроение, конечно, отличное, еще лучше стало.
1: Так.
2: Вот сынок сидит рядом, радуется, он прям сразу захлопал ладоши, говорит: мама, звони.
1: Ну вот, как сына зовут?
2: Амин.
1: Амин, привет тебе большой, молодец, маму вот сподвиг, и все у вас получилось. Так что благодарим вас за звонок, пожалуйста, трубочку не кладите, я вам сейчас за эфиром все расскажу, как забрать свой подарок. Друзья, я вам напоминаю, что здесь в эфире «Радио Хит» не стоит упускать возможность. На правах рекламы. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай «Радио Хит», смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+. Двигаемся, друзья, далее, слушаем музыку и наслаждаемся этим выходным днем вместе.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Скажи мне, доля. Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса 324-824. ООО «Афина».
7: Телефон рекламной службы 25.

0: продолжаем дарить позитив и передавать ваши приветы. Светлана пишет нам: привет лучшему радио. Мои два сына и любимый муж заготавливают сено для хозяйства. Я с двумя дочками делаем заготовки на зиму. Привет всем, здоровья крепкого, мирного неба над головой и удачного выходного дня. Светлана, ну здорово, время раннее, утро, воскресенье, у вас уже работа бурлит, кипит. Это, конечно, вы молодцы, сил вам побольше, продуктивности. Классно, что всей семьей занимаетесь вот домашними делами. Это сближает, конечно. Ну и ждем еще больше приветов и поздравлений, сообщений от наших слушателей. Телеграм Макс вам понадобится. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Портал smotri.radio с категорией в 12+. И наш студийный номер 21-137, код города 3537. Делись настроением, ждем именно тебя.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки. Контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, утро закончилось. Остался у нас теперь день, вечер и ребята, которые здесь к нам подключаются. Сегодня уже к нам пришел Максим. Максим, привет.
1: Здравствуйте.
0: Как дела?
1: Отлично.
0: Все хорошо?
1: Жара.
0: Запарился?
1: Да. Ну, уже мечтаю о речке.
0: О речке?
1: Да.
0: Вечером поедешь?
1: Ну, уже сейчас отправлюсь с теми, кто уже собирается.
0: Ну вот, хорошо.
1: По волнам, любимые радиоволны. Куда-нибудь к прохладному берегу.
0: Загорать, купаться.
1: Ну, не, мне хватит загорать. Уже я на той неделе.
0: И пить джуз.
1: Перезагорал.
0: Ну, в общем, ладно, друзья. Отдыхайте, наслаждайтесь Максом вместе. Я с вами прощаюсь. Настя Центр была на связи. Всем хорошего дня, классного выходного. И пока-пока.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 29 августа в центре Орска временно ограничат движение транспорта. Соответствующее постановление подписал глава города Артем Воробьев. Ограничения вводятся в связи с подготовкой и проведением городской ярмарки. Движение будет закрыто с 8 утра и до 15.00. На площади Комсомольской на участке от проспекта Ленина до улицы Кутузова между зданием Орского драматического театра и зданием Сбербанка. Также на площади Комсомольской между зданием администрации Орска и драматическим театром и на улице Кутузова. От переулка Театрального до переулка Хрустального. В июне кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом городской больницы Орска отметило рекордные показатели. Помощь получили 200 пациентов. Это самый высокий показатель с начала года. Отделение оказывает экстренную помощь жителям всего Восточного Оренбуржья. Из 200 человек большинство поступили с инфарктом миокарда, остальные с нестабильной стенокардией. Заведующая отделением Анастасия Башатова объясняет, что во многом высокие цифры связаны с жаркой погодой. Власти Геленджика приостановили работу пляжей курорта, а также пляжей в Кабардинском и Дивноморском сельских округах после объявления опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. Он уточнил, что ограничения введены для безопасности людей. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 17 копеек, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 17 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Делаем громче, делаем жарче и, конечно же, по полной прожигаем летние выходные. А как иначе, они должны просто гореть от ярких эмоций, таких же чувств и, конечно же, таких же встреч. Все это организуем вместе с вами на портале smotri.radio. Заглядывай к нам, пиши о том, что уже классного ты успел за сегодняшний день и, конечно же, чем отметились выходные. Мы их сделаем незабываемыми, а музыка поможет. Лови, Цирова будет группа «Градусы». Юль Савичева присоединится и София Нзао уже далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
5: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения.

0: меня.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

рассудок. Из нас двоих отметает, а ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Цветная бумага, полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужно.

0: Суперновинка. Риет от фабрики Орские колбасы. Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: танцуем вместе с нами в прямом эфире «Смотри радио». Давай подключайся и делай громче, чтобы точно все получилось. Заглядывай к нам на портал «Смотри.радио» и делись с нами планами на этот грандиозный день. А мы же его поможем сделать еще приятнее здесь в эфире. Так что присоединяйтесь и делайте громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники есть здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: На Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Региональное управление Роспотребнадзора опровергло распространяющиеся в мессенджерах и социальных сетях сообщения о якобы появлении холеры в источниках питьевой воды. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация по холере в Оренбургской области остается стабильной. Заболевание в регионе не регистрируется более 50 лет. На государственной границе действует усиленный санитарно-карантинный контроль, а в области на постоянном на основе проводят профилактические мероприятия. Расписание международного аэропорта имени Гагарина утром 7 августа претерпело изменения, следует из данных электронного табло. На прилет и вылет задержаны рейсы в Москву, Сочи и чартер в Анталью. Причиной нарушения графика внутренних рейсов стали ограничения, введенные Росавиацией из-за опасности атаки беспилотников. В Екатеринбурге из-за атаки дронов загорелся логистический объект Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Людей заблаговременно эвакуировали, пострадавших нет. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты, отметили в компании. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 41 копейка, 100 тенге 17 рублей 15 копеек, юань 12 рублей 6 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с нами весело шагаем по этому дню и, конечно же, украшаем воскресенье эмоциями. Так что тоже поспеши присоединиться к нам и сделать громче, чтобы точно все получить. И, конечно же, вместе с нами насладиться моментом. Лови, Манескин, Мари Краймбери, Кристину Си, Альберт Брайт. И, конечно же, не отставай от нас.
2: Смотри.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Влажные парфюмированные салфетки «Эксе» 100 штук или влажные хозяйственные полотенца «Эксе» 60 штук
2: всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Давайте, друзья, следовать за мечтой вместе с нами. И, конечно же, эту мечту следует озвучить здесь, в эфире «Смотри радио» во всеуслышание. Через портал «Смотри.радио» общаемся и делаем этот день громче, чтобы танцевался веселее, добавим еще больше музыки.
1: В твоем ритме. «Смотри радио».

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39.
2: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 2530.

0: ярче всех танцуем и поем здесь в эфире «Смотри радио». Присоединяйся и ты, чтобы точно запомнить эти выходные. Их нужно заполнить яркими встречами. И кому отправиться жаждете вы, рассказывайте нам на портале «Смотри.радио». Мы же вместе с вами этот денек делаем теплее и жарче. Самое лучшее. Музыка помогает нам насладиться летом.
1: Чувствуй глубже. «Смотри. Радио».

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Четыре автомобиля столкнулись на трассе М5 Урал под Оренбургом. В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, водитель КамАЗа с полуприцепом ехал со стороны Самары в направлении Оренбурга. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу X-Ray». После первого столкновения «Лада» столкнулась с автомобилем Kia Ceed, а затем наехала на дорожное ограждение. В это же время КамАЗ опрокинулся на проезжую часть и столкнулся с Ниссаном. Информация о возможном появлении в ближайшее время холерных вибрионов в источниках питьевой воды, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области, эпидемиологическая ситуация по холере в регионе остается стабильной. Случаи заболевания не регистрировались на территории области более 50 лет. В регионе продолжается проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующими санитарными нормами. Специалисты ведомства призывают жителей не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум, превысив 100 килограмм в среднем на человека в год. Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные статистики. В частности, выросло потребление мяса птицы до 26 килограммов на человека в год против 25 в 2024 году. В то же время употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление колбас, мясных полуфабрикатов и готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сарделек. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 17 копеек, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 17 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Помогаем вам двигаться активнее по этому дню, друзья. Давайте присоединяйтесь к нам, делайте громче и, конечно же, подпевайте. Будет у нас Мия Бойко, будет у нас Мысловик Галлюцинации, Kungs и Fairfield London уже далее в эфире.
2: Смотри, радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: множество веб-камер, которые нас перенесут в те самые яркие моменты, которые помогут нам запомнить этот день надолго. Ну и, конечно же, музыка. А давайте вместе танцевать и радоваться лету.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Расскажи мне, Доля.
4: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
5: Если взять альбом и краски, сотвори так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом». Альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28. Возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Смотрим, друзья, вместе с нами и слушаем. Здесь в эфире Радио Хит, смотри, радио, группа Серебро. И, конечно же, ваши пожелания и теплые приветы. Лера, с днем рождения. От Сём сообщение прилетело. Присоединяемся и желаем счастья. Мам, привет. Таня передает. И Павел Волков своим родным супруге и сыдули передает большой-большой-большой привет. Мы же присоединяемся и, конечно же, вместе с вами ждем еще сообщений. Присылайте к нам ваши эмоции и рассказывайте, как проходят выходные. Мы же, конечно же, добавим еще больше музыки, чтобы эти выходные были приятнее. И, конечно же, вы вместе с нами наслаждались моментом.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в Орске плюс 36 градусов. Вечером будет плюс 30. В Ясном плюс 36. Вечером будет плюс 32 градуса. В Кувандыке-Медногорске плюс 35. Вечером будет плюс 31. А в Оренбурге плюс 36. Вечером будет плюс 32 градуса. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама.
1: В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
5: Подробности у продавца-консультанта.
7: Метеохи. Все оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Всем вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 27 июля по 3 августа сотрудники госавтоинспекции задержали в Новотроицке и Ворске 40 нарушителей на мотоциклах. Двое из них были несовершеннолетними. 12 мотоциклов отправили на штрафстоянку. Семеро были в состоянии алкогольного опьянения, двое повторно. 14 человек ездили без прав, четверо без шлема, 6 без страховки. Еще четверо в управлении незарегистрированным мотоциклом. В двух случаях водители нарушали разметку и другие правила дорожного движения. С начала 2026 года на экспорт в Китай отгружено больше 30 тысяч тонн подсолнечного масла. Производители продукции – аттестованные предприятия региона. Как сообщает управление Россельхознадзора по Оренбургской области, все масло на экспорт соответствовало карантинным фитосанитарным требованиям и требованиям безопасности страны-импортера. В России предложили ввести федеральную выплату на подготовку школьников к новому учебному году. По словам заместителя секретаря общественной палаты Владислава Гриба, ее размер может составить 15 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 по 11 класс. Он отметил, что семьям приходится покупать не только канцелярию, но и также школьную и спортивную форму. Также помощь, по его мнению, заметно снизит нагрузку на семейный бюджет. Далее информация о курсе валюты. Доллар 82 рубля 17 копеек, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 17 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxwors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Громкость поднимаем на максимум. Мы вместе с нами шумно и весело наслаждаемся августом и, конечно же, выходными. Вместе с нами нам под силу многое. Главное, вы, друзья, четко понимаете, чего хотите. И, собственно, этими планами не забудьте с нами поделиться. Мы же танцуем и веселимся. И делаем так, чтобы летка запомнилась надолго жаркими вечерами.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, на календаре 9 августа, и в это воскресенье День строителей отмечается. Также День воздушных поцелуев, также сегодня День книголюбов, и еще на день окончания Ленинградской битвы отмечается. Ну и, конечно же, вместе с вами сегодня поздравляем именинников у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Савы, Ивана и Николая. Сегодня именины. Ну а что будете праздновать, вы рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день?
2: Хит-холидей.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточните у продавцов.
1: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25-08-07. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

освещает нам дорогу сегодняшним днем Ян Керри, ее Red Light. Ну и, конечно же, ваши пожелания и эмоции тоже нам с этим помогают. Но самое главное, их создавать. А их создать намного проще и легче в компании ярких и, конечно же, интересных людей. Мы здесь это все собираем вместе с вами и, конечно же, укомплектовываем в один яркий, невероятный эфир. Так что присоединяйтесь и делайте громче. В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Город Гай, переулок Суворова, 2А.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.

0: Суперновинка. Риет от фабрики Орские колбасы. Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Все храним друг друга. Из-за того, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: аутентичным. Обязательно передайте этим днем яркие эмоции. И большой привет здесь в эфире через портал смотри.радио. Это делаем, и, конечно же, вместе с вами добавляем в этот день эмоции. Лера Бро, с днем рождения тебя. Катя Бро написала нам от нас тоже большой привет и с днем рождения. Передаю привет тебе, Макс, и желаю всем ярких выходных. Это уже от Евгения сообщение прилетело, за что ему спасибо. И тоже большой-большой привет. Вместе с нами давайте выделитесь вашими чувствами и тем, что вы вообще сегодня уже успели сделать. Мы же сделаем этот день еще приятнее, музыка поможет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
6: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: А в эту минуту в Орске плюс 37 градусов. Сегодня вечером будет плюс 31. В Ясном плюс 36 градусов. Днем будет сегодня 35. Век вечеру плюс 32 градуса. В Кувандыке и Медногорске плюс 36. Вечером будет плюс 32. А в Оренбурге плюс 37. 33 градуса вещают нам вечером синоптики. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского 71Б 7-8-9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
0: Подробности у продавца-консультанта.
8: Метеохит.

0: Далее 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 29 августа в центре Урска временно ограничат движение транспорта. Соответствующее постановление подписал глава города Артем Воробьев. Ограничение вводится в связи с подготовкой и проведением городской ярмарки. Движение будет закрыто с 8 утра и до 15.00. На площади Комсомольской на участке от проспекта Ленина до улицы Кутузова между зданием Урского драматического театра и зданием Сбербанка. Также на площади Комсомольской между зданием администрации Орска и драматическим театром и на улице Кутузова от переулка Театрального до переулка Хрустального. В июне кардиологическое отделение для больных с острым коронарным синдромом городской больницы Орска отметило рекордные показатели. Помощь получили 200 пациентов. Это самый высокий показатель с начала года. Отделение оказывает экстренную помощь жителям всего Восточного Оренбуржья. Из 200 человек большинство поступили с инфарктом миокарда, остальные с нестабильной стенокардией. Заведующая отделением Анастасия Башатова объясняет, что во многом высокие цифры связаны с жаркой погодой. Власти Геленджика приостановили работу пляжей курорта, а также пляжей в Кабардинском и Дивноморском сельских округах после объявления опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. Он уточнил, что ограничения введены для безопасности людей. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 17 копеек, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 17 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Перешагнули, друзья, в новый час вместе с Джонас Блу и Мэйвел. Ну и, конечно же, не собираемся даже притормаживать, а наоборот, набираем скорость и двигаемся активно. Ведь выходные не резиновые, и чтобы абсолютно все успеть, нужно быть активнее. Поможет Артемас, группа «Градусы», Хай-Фай и Эйва Макс уже дали в эфире.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедьев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
5: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: Расскажи мне, Толя.
8: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону. 8-999-559-24-43. 16+.
6: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества. Цены от производителя. Тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
9: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

устраивает тик-так в эфире «Смотри радио Кейжа». И, конечно же, мы вместе с вами тоже наврем поглядываем, ведь до вечера воскресенья остается всего ничего. Так что не теряем ни секундочки от...

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков месте и порядке получения уточните у продавцов.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

он своим, а нам только что рассказал, чем он занимается в эту самую минуту. Ну, а вы чем и с кем занимаетесь этим вечером? Вместе давайте обсудим эти моменты на портале smotri.radio. Туда залетайте и оставляйте ваши пожелания, и не только. С удовольствием их почитаем и, конечно же, передадим ваши эмоции для всех и каждого, как, собственно, и музыку здесь в эфире Смотри Радио. Так что громче звук делаем и вместе с нами наслаждаемся моментом и делаем лето жарким. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай в город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Четыре автомобиля столкнулись на трассе М5 Урал под Оренбургом. В аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. По предварительным данным, водитель КамАЗа с полуприцепом ехал со стороны Самары в направлении Оренбурга. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Ладу X-Ray. После первого столкновения Лада столкнулась с автомобилем Kia Ceed, а затем наехала на дорожное ограждение. В это же время КамАЗ опрокинулся на проезжую часть и столкнулся с Ниссаном. Информация о возможном появлении в ближайшее время холерных вибрионов в источниках питьевой воды, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области, эпидемиологическая ситуация по холере в регионе остается стабильной. Случаи заболевания не регистрировались на территории области более 50 лет. В регионе продолжается проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующими санитарными нормами. Специалисты ведомства призывают жителей не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам. Потребление мяса и мясопродуктов в России в 2025 году обновило исторический максимум, превысив 100 килограмм в среднем на человека в год. Об этом сообщает РИА Новости, изучив данные статистики. В частности, выросло потребление мяса птицы до 26 килограммов на человека в год против 25 в 2024 году. В то же время употребление говядины и телятины практически не изменилось. На уровне 2024 года также осталось потребление колбас, мясных полуфабрикатов и готовых изделий. Немного снизилось потребление свинины, а также сосисок и сарделек. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 17 копеек, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 17 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама.
5: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем, друзья, перед вами вечер этого воскресенья. Перешагнув в новый час, давайте настраиваться на то, чтобы и вечер не прошел впустую. Наполним его яркими красками, отличным настроением и, конечно же, возможностью вместе с нами хорошенько отдохнуть. Потому что нам, конечно же, музыка. Также скоро расскажем вам о праздниках сегодня.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В это воскресенье 9 августа отмечаем День строителя. С праздником! Также День воздушных поцелуев сегодня. Еще День книголюбов. Еще День окончания Ленинградской битвы сегодня. И День также классного патриота. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Савы, Ивана и Николая. Также сегодня именины. А вы что будете сегодня вечером праздновать? Рассказывайте нам, а мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

Тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
3: Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук.
2: Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
3: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому все всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
7: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
8: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
9: Смотри радио!
10: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
11: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри Радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Капли дождя.
1: Смешарики сквозь вселенные.
2: А в самый яркий космический полет отправиться вместе с нами предлагаем вам здесь в эфире «Смотри радио» и получить возможность попасть на закрытый показ VR-игры сквозь вселенные «Смешарики». Да-да-да, вы, друзья, дозванивайтесь к нам по номеру телефона 21137. Отмечайте этот день яркими эмоциями здесь в эфире и отвечайте мне, конечно же, на заданный вопрос. Тогда вы попадете на закрытый кинопоказ вместе с нашим партнером VR-арены «Другие миры». Давайте, друзья, заглядывайте к нам на огонек номер 21137. Для этого набирайте и, конечно же, вместе с нами получайте удовольствие от выходного дня. Ну и, собственно, этим, конечно же, уже занимаемся и общаемся с теми, кто к нам дозванивается. Итак, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Как зовут?
3: Иван.
2: Очень приятно, Иван. Как выходные?
3: Да так, трудовые.
2: Замечательно. Но чтобы трудилось веселее, нужно вспомнить любимых героев и давай поговорим о смешариках. Готов?
3: Готов.
2: Замечательно. Итак, ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Какой герой больше всех любит порядок и осторожность, и даже очки носит? Это Крош, это ежик или бараш?
3: Так, думаю, бараш.
2: Нет, к сожалению, это неверный ответ. Даю тебе единственную возможность. Напомню, про очки тебе подсказочка была.
3: Так, в очках там ежик.
2: Ежик, замечательно, действительно. Конечно же, ежик был в очках. Ты красавчик, что ответил на вопрос. И, конечно же, мы вместе с тобой радуемся моменту. И поздравляю, отправишься. С кем пойдешь на VR-показ?
3: С детьми.
2: Замечательно. Ну, тогда давай ему начнем привет передавать сначала.
3: Передаю привет своему сыну Матвею, дочке Анастасии.
2: Замечательно. От нас тоже большой привет. Ну и кому мы еще пожелаем сегодня вечером хорошего настроения?
3: Хочу своей супруге пожелать.
2: Прекрасно.
3: И всем.
2: Здорово. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: за котлами в газовик.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 250807.

0: вами заполняем день яркими эмоциями, чтобы веселилось все веселее всем. Мы здесь добавляем это самое веселье через портал смотри.радио. Ваши пожелания помогают. Екатерина передает привет городу Орску и желает всем хорошего настроения. И большой привет передает любимому Константину. Также Саша передает привет всем и каждому и желает отличных выходных. Вы же тоже желаете всем и каждому ярких эмоций. Мы поможем вам их передать через наш портал смотри.радио. Туда загляните прямо сейчас. Мы совсем скоро отправимся в мир ярких эмоций через наш Hit Music Chart. Уже в следующем часе слушайте 20 лучших треков этой недели. И, конечно же, двигайтесь с нами в едином ритме.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши черно-графитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в Орске плюс 37 градусов. Сегодня вечером будет плюс 31, ночью плюс 23. Завтра днем плюс 34 будет. В Ясном сейчас плюс 35, ночью будет плюс 24. Завтра днем плюс 37 градусов. В Кувандыке и Медногорске прямо сейчас плюс 36, а ночью будет плюс 20 градусов, завтра плюс 32. А в Оренбурге в эту самую минуту плюс 36, этой ночью будет плюс 24, завтра днем плюс 29. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
5: Подробности у продавца-консультанта.
2: Метеохит.

0: на Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С 27 июля по 3 августа сотрудники госавтоинспекции задержали в Новотроицке и Ворске 40 нарушителей на мотоциклах. Двое из них были несовершеннолетними. 12 мотоциклов отправили на штрафстоянку. Семеро были в состоянии алкогольного опьянения, двое повторно. 14 человек ездили без прав, четверо без шлема, 6 без страховки. Еще четверо управляли незарегистрированным мотоциклом. В двух случаях водители нарушали разметку и другие правила дорожного движения. С начала 2026 года на экспорт в Китай отгружено больше 30 тысяч тонн подсолнечного масла. Производители продукции – аттестованные предприятия региона. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Оренбургской области, все масло на экспорт соответствовало карантинным фитосанитарным требованиям и требованиям безопасности страны-импортера. В России предложили ввести федеральную выплату на подготовку школьников к новому учебному году. По словам заместителя секретаря общественной палаты Владислава Гриба, ее размер может составить 15 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 по 11 класс. Он отметил, что семьям приходится покупать не только канцелярию, но и также школьную и спортивную форму. Также помощь, по его мнению, заметно снизит нагрузку на семейный бюджет. Далее информация о курсе валют. Доллар 82 рубля 17 копеек, 100 тенге 17 рублей 58 копеек, юань 12 рублей 17 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
1: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Прожигаем лето и выходные на всю катушку. Так и никак иначе нужно действовать в августе. И нам с этим точно поможет 20 лучших треков недели, которые были отобраны нашими телеслушателями на портале smotri.radio. С вами Макс Мочалов, и мы начинаем с тех, кто был в тройке лучших на прошлой неделе.
1: Лидеры прошлой недели.
2: И открывал ее Эйв и трек «Meet Me in the Dark». На втором месте были Алок и Калид с треком «Dive into me». Ну а на первом месте у нас были Hugo, All Male Angel и Ultra Knight с треком «Move to the Sun».
0: Hit Music Chart.
2: Ну а мы уже встречаем тех, кто откатился на последнее место и висят буквально на волоске. В этот раз тут у нас Боб Синглер и Кейжа с треком «I Can Wait».
1: 20 место.

0: Music Chart.
1: Яркий полет Бервульф и ее Феникса продолжается, но с каждой неделей все ниже и ниже опускается этот жаркий по-настоящему летний хит. А жаль, но ничего, уверен, фанаты ей точно помогут, зайдут на портал смотри.радио, позовут друзей и вместе накидают ей огоньков. И вот тогда Феникс точно зажжет. Ну а пока слушаем Мизма и трек Hello.
0: 18 место. Новинка недели.

0: Hit Music Chart.
1: Саундтреки My Chica. Диджей Годжи передает привет не только всем девчонкам, но и всем нам. И, конечно же, напоминает, что для популярности иногда хватает просто залететь в рилсы или еще куда-нибудь, где аудитории побольше. Мы же поздравляем хайповую новинку и возвращаемся к тем, кто действительно взлетел и остается в нашем чарте и сдаваться не собирается. Я говорю про хитовый трек Wild от Альберта Брайта.

0: Music Chart.
1: Только что мы слушали Джона Смита, Дэви Уолт и Джулия Кранч с треком Shades of Blue. Ну а вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло» Орск, Вокзальная 24, здание железнодорожных касс.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
3: Хит Мьюзик Чарт.
4: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
5: Чтобы точно мы запомнили это лето надолго, делайте громче, танцуйте, танцуйте еще раз, открывайте нашу трансляцию на портале смотри.радио, откуда к нам летит хит «Магнетик» от Ваузы.
3: 14 место. Новинка недели.

0: Music Chart.
1: Только что в эфире всеми уважаемые старички София Нзау, Мадизм и Роберт Майлз и их трек How Day. С нами они так долго, что в знак уважения мы всегда делаем их чуточку погромче. Ведь так, а? Наши телеслушатели, я...

0: Hit Music Chart.
1: Это были Кельвин Хэрис и Джази с треком Satisfied. Эти ребята точно удовлетворяют нашу потребность в качественной музыке. Ну а вы удовлетворили себя сегодня? Покушали там, поспали и готовы к приключениям? Если нет, то нужно поторопиться. И не надо себя жалеть, чтобы потом не пожалеть о бесценно и грустно проведенных выходных. Натянули улыбку на лицо и вперед вместе с Ибоном и

0: Music Chart.
1: Это были Anord и 54 Ultra, Talk to You. Ну а мы продолжим после рекламы в эфире.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
7: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбукет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
8: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28. Возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
9: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
10: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
11: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
0: Хит Мьюзик Чарт.
3: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
1: Бешено врываемся в любой движ и гордимся этим. Яркий саундтрек для ваших выходных ловите в эфире «Смотри радио». И не забывайте про тех, кого вы забыли, ну или разлюбили.

0: настал черед и Айсгер Герта, и Зиверт. Долго их банк держался в нашем чарте, но, увы.
1: Это будто бы банк, но я не коплю.
0: И мы говорим сегодня до свидания. Шаде, Адба Инди.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Кто знает, может быть, они еще вернутся, ну а мы возвращаемся к настоящим хитам. Тем, кому наши телеслушатели по-прежнему отдают свои голоса и сердца, конечно. Ну и на восьмом месте у нас Эмпер Сити с треком Self-Aware.
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Так что, Алок, Зеба и Португал The Man погрузили нас в свой океан звуков треком Dive Into Ocean. Он вновь поплыл вверх и оказался на 7-м месте. Кто знает, может, он снова взлетит к вершине, куда также стремится его еще одна коллаба с Иллениум. Ловите трек To The Moon. В этот раз вновь он не попал в тройку лучших, но ничего, Алок это еще сделает.
0: 6-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Трек, который в прошлом выпуске был на третьем месте, сегодня, увы, Эйв и его хит Meet Me in the Dark лишь на пятом. Ну ничего, новичку еще предстоит доказать, заслуженно ли он попал в тройку лучших, или он заслуженно оттуда вылетел. Мы же летим дальше и делаем громче, чтобы расслушать еще одну новинку. Диваг в эфире, Slow Down слушаем.
2: Четвертое место. Прорыв недели.

0: Music Chart.
1: На горизонте наша вершина, пока слушаем рекламную интеграцию.
2: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков, месте и порядке получения уточните у продавцов.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.

0: Категория 12+.
1: По-настоящему жаркими мы сделать выходные, к сожалению, не можем, а вот вы, да. Для этого становитесь нашими телеслушателями и смотрите на мир через окно под названием «Смотри радио», а мы же лишь даем вам топливо, чтобы вы газовали. Ну, вы сами все поняли. Зиверт открывает наш тройку лучших.
2: Третье место.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Music Chart.
1: Ну просто невозможно не заметить, что самым популярным артистом этого лета может стать именно он, Алок. Только в нашем топе у него 3 трека, и самое главное, он уже много недель подряд попадает в нашу тройку лучших. И сегодня его совместная работа с Халидом, называется она «Dive into me», и они занимают первое место. Поздравляем!
0: Первое место.

0: Music Chart.
1: Это были лучшие треки этой недели. Проголосовать и выбрать лучших на следующий можешь ты. Залетай к нам на портал smotry.radio и оставляй там свои голоса. С вами был Макс Мочалов. Слушай нас в нашей группе ВКонтакте. И, конечно же, делай громче, ведь выходные продолжаются. Скоро услышимся. Пока-пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Are you ready?
3: Это Hit Music Chart.
0: И Макс Мочалов.

0: Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вечер воскресенья будет позитивным, музыкальным, веселым. А почему? Конечно, потому что здесь Женя Куликов. Поэтому давайте врубаем волюмы на полную. Мы начинаем смотреть и слушать радио вместе. Погнали.
2: Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
3: Расскажи мне, Толя.
4: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи.

0: Макс,
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: друзья, давайте дальше будем про гороскоп рассказывать, да? Вот что же звезды насоветовали на завтра всем знакам зодиака на 10 августа. Представляете, 10 августа, ужас-то какой. Давайте, 3, 2, 1, погнали.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, готовы? Тогда погнали.
2: Овен.
0: Если в вашей жизни случится неудачный день, это еще не будет означать конца света. Может, вы просто делаете что-то не так. Ну, оглядитесь.
2: Телец.
0: Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться, ну, за город там, на берег лесного озера, посидеть на бережку, покидать камешки в воду, подумать. Вот.
2: Близнецы.
0: Обслушивайте в болтовню окружающих. Велика вероятность того, что кто-то, сам того не замечая, скажет нечто воистину гениальное.
2: Рак.
0: Завтра вам могут напомнить об обещании, некогда вами данном. Возможно, стоит выполнить его, даже если это уже не кажется слишком хорошей идеей.
2: Лев.
0: Итак, завтра вас будет тянуть к азартным играм. В принципе, это желание может удовлетворить, ибо проигрывать ли вы будете, либо выигрывать, вы будете точно знать, когда надо остановиться. Вот это вот самое главное.
2: Дева.
0: Если вы завтра решитесь на какие-либо активные действия, постарайтесь отнестись к ним максимально ответственно. Уж слишком велика вероятность, что вы наломаете дров.
2: Весы.
0: Завтрашний день должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные.
2: Скорпион.
0: А завтра наиболее удачной будет деятельность скооперированная. Будьте аккуратны с чужими секретами, да.
2: Стрелец.
0: Итак, завтра у вас может появиться желание забиться в темный угол, чтобы никого не видеть и не слышать. Вряд ли вам кто-нибудь сможет помешать, но подумайте сами, стоит ли так расстраиваться из-за такой пустяковой проблемы.
2: Козерог.
0: Завтра всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это правда не означает, что все они будут удачны.
2: Водолей.
0: Итак, водолеи, завтра вам стоит прислушиваться к тому, что говорят о вас окружающие. Узнаете много нового интересного.
2: Рыбы.
0: Завтра вы не будете полностью контролировать ситуацию, хотя со стороны это будет выглядеть именно так. Вот так. Гороскоп составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39. Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Play Minimal, говорит, собирай свои шмотки, проваливай. Ну зачем так? Зачем так? Идемте к нам, друзья. Есть кто-то вас куда-то прогнал? Идемте к нам! Нас нужно смотреть и слушать здесь. Мы вам поставим лучшую музыку, которая вам нравится, друзья. Это я вам точно обещаю. И ваше сообщение обязательно зачитаем. Почему бы и нет? Вот привет прилетает также от Виктора. Виктор говорит, передайте привет, пожалуйста, смотри радио всей области, всему городу. И, конечно же, с победой нашего хоккейного клуба. Написали вот так вот, вот видите, вот, а я прям тоже оттуда. Вот, и, как говорится, с корабля на бал, да. В общем, поэтому давайте, да, поздравляем. Ну и, конечно же, музыку хорошую ставим.
1: Смотри, смотри, радио.

0: внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехний день здесь разный море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Становится все меньше жарких дней.
4: Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем.
5: В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: Далее 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вот так вот час за часом пролетает быстро. Ну, на это не стоит на это внимание обращать, друзья. Музыки у нас хватит на каждый час, круглосуточно, да и навсегда. В общем, давайте-ка будем в новый час вступать с хорошей музыкой, с отличным настроением. Погнали! Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее. Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования – Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну что, друзья, у меня есть два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Внимание! Вот, в общем, давайте прямо сейчас звоните. 21-137, код города 3537, и выигрываете. Итак, есть дозвонившийся. Здрасте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Наталья.
1: Наталья, вы уже выигрывали у нас?
2: Нет.
1: Наталья, ну что ж, смотрите, очень легкий вопрос. Смешариков знаете?
2: Знаю, смотрели.
1: Вот смотрите, кто чаще всего организует спортивные соревнования или активные игры? Кар-Карыч, Крош или Савунья?
2: Крош.
1: Крош, точно?
2: Да.
1: Ну, это такой, такой синенький заяц, да?
2: Да, это, да.
1: Вот, аплодисменты! Выигрываете два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Давайте привет и передавайте всем-всем-всем абсолютно.
2: Ну, привет и всем вам, всем ведущим.
1: Спасибо.
2: Вот, ждем возвращения подушечек скорее уже. Ага. И всем, кто слушает.
1: Ну что ж, Наталья, смотрите, вы сейчас за эфиром, за кадром расскажу, где забрать билет. Ну, а пока информацию расскажу. Хорошо, подождете?
2: Хорошо, да.
1: Давайте. Ну что ж, на правах рекламы, друзья, хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». От VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радиохит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Но не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+. Ну, пойду поздравлять Наталью.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+.
11: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на

0: все времена.
1: Ну что, друзья, сегодня это группа Демо с композицией «Солнышко». Давайте вспомним этот летний хит. Он очень-очень старенький, но всегда поднимающий настроение. Погнали, друзья, можно подпевать.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод. Расскажи
1: мне, Толя. Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
2: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки «Эксе» 100 штук или влажные хозяйственные полотенца «Эксе» 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 32 градуса, ночью будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 30, ночью плюс 22. В Ясном, Медногорске, Кувандыке сейчас плюс 29, ночью будет плюс 16, плюс 18. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру. А в Гренландии плюс 10.
5: Реклама. В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71, Б 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
3: Подробности у продавца-консультанта.
6: Метеохит.

0: на Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт. Утки способны нырять на глубину до 6 метров. Вам нужна эта информация? А вдруг пригодится? Вот знаете, вот бывает такое. Ну, а мы с такой информацией, друзья, в новый час вступаем. Женя Куликов здесь. Еще и про гороскоп расскажу в этом часе.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Папе на работу. Марина. Магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: скептицизму будет таковое состояние вам присуще вообще. Завтра вам придется очень постараться, чтобы урвать себе хоть минутку покоя. Возможно, придется быть грубым.
1: Близнецы.
0: Жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец привязать. Завтра опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. Влюбитесь, что ли вы?
1: Рак.
0: Итак, завтра вас, возможно, будет беспокоить некоторые события, свершившиеся уже давно-давно.
1: Лев.
0: Итак, вы, возможно, стоите на пороге какого-то весьма сложного и категоричного решения. Оглянитесь еще раз, у вас пока еще есть время все изменить.
1: Дева.
0: Итак, вы, возможно, стоите на пороге какого-то... Так, дева. А завтра на вас могут напасть непрошенные гости. Да, приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох.
1: Весы.
0: Итак, весы. Единственным островком спокойствия в этом ненормальном мире завтра будет оставаться, как бы, вы, собственной персоной. Некоторые, возможно, даже обвинят вас в неадекватном восприятии действительности.
1: Скорпион.
0: Итак, скорпиончики, завтра вам не стоит быть излишне подозрительным. В кои-то веки с вами будут совершенно искренние. Зачем же все портить, высказывая сомнения?
1: Стрелец.
0: Итак, завтра вы, возможно, почувствуете себя рабом ваших планов, которые составляются с учетом одной лишь необходимости, а отнюдь нежеланий.
1: Козерог.
0: Итак, и члены вашей семьи тоже люди, и иногда нуждаются в свободе действий. Не говоря уж о свободе слова, в разумных пределах, естественно. Удлинить поводок.
1: Водолей.
0: Итак, завтра начнет сбываться то, что вы так долго надеялись на что. Зажмурьтесь и задержите дыхание, не дай бог спугнуть.
1: Рыбы.
0: Итак, рыбы, завтра вы вполне способны на оптимизацию трудовой деятельности. Наличие большого количества энергии совершенно не обязательно подразумевает необходимость потратить ее всю и немедленно. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: не все ваши сообщения, друзья. Гном написал: «Привет, Бузулук, Тольятти, поставьте банк Хук». Обязательно что-нибудь поставим, друзья. Дальше передаю привет радио Хит и Новотроицку. «Смотрим вас в Бугуруслане», написал Вадим. Вам тоже огромный привет, друзья. Виталий написал: «Кристина, огромный привет Кристине». Артурас написал: «Марина, приветик какой-то Марине». Привет передает. Светлана написала: «Привет лучшему радио. Мои два сына и любимый муж заготавливали сегодня сено для хозяйства. Я с двумя дочками делали заготовку и на зиму. Привет всем, здоровья, крепкого мирного неба над головой, удачного выходного дня». В общем, вам тоже огромный-огромный привет. Павел Волк написал: «Мои родные и любимые, супруга и сынуля, уже скоро я буду рядом с вами». И Таня передает своей маме привет. Ну а мы, друзья, продолжаем смотреть и слушать радио вместе. Погнали!
1: Смотри радио.

0: Реклама. Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 30 градусов, ночью будет плюс 20, на утром будет плюс 24. В Оренбурге сейчас плюс 26, ночью 22, утром 26. В Ясном, Кумандыке, Медногорске сейчас плюс 24, ночью будет плюс 18, утром плюс 15, плюс 16. В Гренландии плюс 10, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
2: В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа – каждому покупателю мороженое в подарок.
4: Подробности у продавца-консультанта.
0: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с вами по-прежнему я, зовут меня...
1: Женя Куликов. На радио Хит.
0: Никуда, нет, прощаться я с вами еще не буду. Нет, друзья, нет, еще целый час с вами буду я. Ну а потом музыка не останавливается. У нас музыка круглосуточно для вас. Самая отборная, самая классная. В общем, хиты за хитами. Ну а мы с вами вступаем в новый час.
2: Смотри.

0: нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодно одежду для спорта покупай. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: на все времена.
1: Да, друзья, сегодня хит на все времена. Это группа «Звери». Ну, вот, ну, они так не делают, они поют классно. Вот композиция «Танцуй» для меня. Давайте вот вспомним ее. Будем вместе плясать, танцевать, смотреть и слушать радио. Погнали!

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск, Воснецова 21. Звоните 30-68-98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что ж, друзья, поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 25 градусов, ночью будет плюс 20, утром 24. В Оренбурге 26, ночью 22, утром 26. В Ясном, Кундыке, Медногорске сейчас 24. Ночью ждите до плюс 18, утром 15-16. В Гренландии плюс 12, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В честь открытия магазина «Народный» на улице Вяземского, 71Б, 7, 8, 9 августа каждому покупателю мороженое в подарок.
3: Подробности у продавца-консультанта.
6: Метеохит.

все, друзья, над Орском ночь спускается, детишкам спать пора. Спокойной ночи, девочки, спокойной ночи, мальчики, до самого утра. Был Женя Куликов, завтра в 12:00. Давайте вот помолитесь за меня, чтобы я не проспал и к 12 был на работе, да. Все, был Женя Куликов, убежал.

0: Далее. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на smotri.radio.

0: Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс.
3: Макс.
2: Макс.
3: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. В милый дом идите дружно. Когда утюг вам очень нужен, гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
1: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков мести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
0: Телефон рекламной службы 25.

особенно только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Either you're mine or you're mine.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
3: Подробности на

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.